0: Сороги. Едино чем се то швецене.
1: Звони.
2: Это чи помога.
0: Куп миксават, гежуч миксават. Повтуш. Повтуш.
3: Радио. Радио. СТ.